0: N'exagère pas, Martine. Ça n'est tout de même pas un animal.
1: Hein? Vraiment? Чудная ночь.
2: Не бы такое звездное.
3: И луна выходит из легкой дымки. Это в хорошей погоде.
2: Да.
3: Смотрите, какие искры летят.
2: Удивительно красиво.
3: Они как огненные стрелы.
2: Вы, наверное, стихи пишете.